сосочка не ку, а я вас качаку не дам. А я вас катам, там ты не ку, а я вас качаку не дам. Ураника кинил баяжай, а я вас качаку не дам. Не уханчи с другу куна там.